Да кажешь, что года сложу. Да не могу. Знаешь, если ты течешь у крови на миру прави. Да не могу.